0: Не все граждане Казахстана имеют возможность прибыть на избирательные участки в день голосования. Избиратели могут проголосовать вне участка по следующим причинам: по состоянию здоровья, по уходу за больным членом семьи, а также при нахождении в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки. В таких случаях избиратель может подать письменное заявление с просьбой о голосовании по месту нахождения. Срок подачи заявления до 12 часов по местному времени в день голосования. При поступлении заявления председатель избирательной комиссии делает соответствующую отметку в списке избирателей. Переносную урну для голосования вне помещения сопровождают два члена избирательной комиссии. Члены комиссии информируют наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации о голосовании избирателей вне помещения для голосования. Наблюдатели, доверенные лица, вправе сопровождать членов комиссии при выезде. Бюллетень выдается избирателю на основании документа, удостоверяющего личность, и письменного заявления. Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в них свою подпись, а также расписывается в заявлении избирателя. Тайна голосования избирателя в обязательном порядке соблюдается. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: 717-2. Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. 91% аварий на республиканских трассах происходит из-за нарушений ПДД. Министерство транспорта призвало водителей соблюдать правила дорожного движения в разгар летнего сезона. В ведомстве сообщили, что подавляющее большинство аварий на республиканских автодорогах связано с нарушениями со стороны водителей. Наиболее распространенными причинами аварии являются превышение скорости, потеря контроля над автомобилем и несоблюдение дистанции. Заболеваемость корью в Кустанае выросла более чем в 16 раз. С начала года в городе зарегистрировано 167 случаев кори против 10 за аналогичный период прошлого года. Основной причиной роста заболеваемости остаются отказы от вакцинации. 65% заболевших не были привиты именно из-за отказа от иммунизации. Еще 57 случаев отмечены среди детей младше 1 года, которые еще не достигли возраста плановой вакцинации. За первое полугодие зарегистрировано 795 отказов от профилактических прививок детям до 14 лет. Ущерб от пожаров превысил 580 миллионов тенге в Туркестанской области. С начала года в регионе зарегистрировано 219 пожаров. В огне погибли 4 человека. Большинство возгораний произошло в жилом секторе, где зафиксировано 111 инцидентов. Главные причины возникновения огня – пренебрежение правилами монтажа и эксплуатации электрооборудования. Из-за подобных нарушений произошло 185 пожаров. Пилота авиакомпании «Малайзия Airlines» задержали 70 тысячами таблеток экстази. 39-летний пилот предположительно провез в столицу Индонезии около 26 килограммов наркотиков. Индонезийские таможенники остановили его в аэропорту. Непосредственно перед задержанием пилот завершил рейс из Куала-Лумпура в Джакарту. После приземления тест на наркотики показал наличие нескольких веществ. Сообщается, что пилот получил за перевозку наркотиков около 10 тысяч евро. Стоимость же самой партии наркотиков превышает 2 миллиона евро. В случае, если его вина будет доказана, пилоту грозит пожизненное заключение или даже смертная казнь в Индонезии. Власти Лихтенштейна сообщили о масштабной кибератаке на государственный реестр, в результате которой злоумышленники получили доступ к данным владельцев компаний, фондов и трастов. Инцидент затронул около 31 тысячи юридических лиц. Специалисты предупреждают о риске мошенничества и вымогательства. Среди возможных пострадавших не только жители Лихтенштейна, но также граждане Швейцарии, Германии, Австрии и других государств. Рекордная жара в Сеуле. В городе впервые объявлен максимальный уровень опасности. Медики уже фиксируют рост числа пострадавших. Предупреждение распространили на юго-восточные и юго-западные районы Сеула. Такая мера применяется, если ощущаемая температура достигает 38 градусов. Также учитывается сохранение экстремальной жары на протяжении 2 и более дней. Городские службы усилили меры защиты населения. Работают около 4000 пунктов, где можно укрыться от жары. И о спорте. Казахстанские теннисисты успешно начали вторую неделю международного турнира в Астане. Они одержали ряд побед в одиночном и парном разрядах. В мужском одиночном разряде казахстанец Дамир Жалгасбай уверенно преодолел первый круг, обыграв Григория Шебекина. Среди женщин победный старт также оформила Ева Корышева, которая в напряженном трехсетовом матче оказалась сильнее Инкар Дюсебай. Сегодня к выступлению на турнире присоединятся еще несколько представителей Казахстана. Хайрат уступил Болгарии.

0: Арскому клубу «Левске» в Лиге чемпионов. Встреча прошла в Софии. Голкипер алматинской команды Тимерлан Анарбеков неоднократно выручал своих партнеров и сохранял счет равным. Однако в компенсированное ко второму тайму время «Левске» все же сумел вырвать победу. Единственный мяч был забит на 92-й минуте. Ответная встреча состоится 11 августа на Туркестань-арене в Туркестане. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится с греческим АЭКом. В случае поражения по сумме двух матчей Кайрат продолжит выступление в плей-офф квалификации Лиги Европы. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 471 тенге 78 тиен, евро 543 тенге 4 тиена, российский рубль 5 тенге 83 тиен. А теперь о погоде на сегодня. По данным компании «Казгидромет», в Астане дождь, 25 градусов. В Алматы также дождь, 28 градусов. Петропавловске 24, в Костанае, Караганде, Кокшетау 26, Павлодаре, Уральске, Кунаеве, Талдыкургане, Жезказгане, Актау, Актобе 30. В Семее и Таразе, Туркестане, Шымкенте 32, в Казларде, Усть-Каменогорске 34, в Атырау сегодня 36 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолара.
1: Окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза, Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Каждое третье уголовное правонарушение в Казахстане связано с мошенничеством. С начала года на такие случаи пришлось 34% всей зарегистрированной преступности. Большинство уголовных правонарушений регистрируются в электронном формате. В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений за январь-июнь этого года зарегистрировано в Алматы, Астане и в Алматинской области. Для тысяч абитуриентов и их родителей наступает один из самых волнительных этапов вступительной кампании – публикация результатов конкурса на государственные образовательные гранты. Ознакомиться со списком обладателей грантов можно будет на официальных ресурсах министра науки и высшего образования. Результаты также опубликуют на официальных площадках Министерства науки и высшего образования. По информации ведомства, список обладателей государственных грантов будет опубликован до 10 августа. Пострадавшего от камнепада туриста спасли в горах Алматинской области. Инцидент произошел в ущелье Левый Талгар. К месту происшествия незамедлительно были выдвинуты спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования Акимата Алматы и Республиканской службы спасения Барыс МЧС. Пострадавшему на месте была оказана первая помощь. Затем спасатели провели транспортировку туриста до горного курорта Шимбулак. На курорте пострадавшего передали бригаде Центра медицинских катастроф, после чего его госпитализировали в одной из городских клинических больниц. В рамках реализации поручений главы государства по возврату незаконно выведенных за рубеж активов, а также направлению этих средств на развитие страны, правительство продолжает финансирование социально значимых объектов. Из специального фонда было выделено 5 миллиардов тенге на возведение группового водопровода от Сарбулакского месторождения подземных вод в Актюбинской области. Проект направлен на обеспечение водоснабжения микрорайонов Батыс-1, Батыс-2 и Батыс-3 города Актюбе. Сарбулакское месторождение расположено в 56 километрах от областного центра. В рамках проекта здесь пробурят и обустроят 20 артезианских скважин, построят групповой водопровод и подведут сети к жилым массивам. Строительные работы начнутся уже в этом году. За 7 дней в Астане игр будущего в Астане набрали по предварительной оценке организаторов около 185 миллионов просмотров. Соревнования показывают 56 партнеров по медиаправам и 161 комьюнити-стример более чем в 16 языках, почти вдвое больше, чем годом ранее в Абу-Даби. Об этом сообщили в дирекции турнира «Игр будущего». Как отмечают организаторы, после финала технику планируют использовать на следующих международных соревнованиях в будущих фиджитал-центрах, киберспортивной академии и тренировочных пространствах. Отметим, что в следующем году Астана также примет чемпионат мира по киберспорту. Скончался известный казахстанский кинорежиссер Ардак Амиркулов. Его не стало на 71-м году жизни. Об этом стало известно из телеграм-канала Министерства культуры и информации. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким, коллегам, ученикам и всему сообществу любителей кино в связи с кончиной выдающегося кинорежиссера. Ардак Амиркулов посвятил свою жизнь развитию национального киноискусства и внес неоценимый вклад в развитие казахстанского кинематографа. Фильмы Ардака Амиркулова «Гибель Отрара», «Абай», «Прощай, Гульсары» и другие вошли в Золотой фонд национального киноискусства. Продолжим. Сквер волонтеров планируют открыть в Астане. Об этом сообщил руководитель молодежного ресурсного центра Астана Жастары Чингистлеулин. По его словам, сейчас рассматривается возможность его открытия в районе Сарыарка, где наблюдается наибольшая консолидация волонтерских организаций. Кроме того, в рамках Международного года волонтеров в столице пройдет традиционный волонтер-фест, приуроченный к Международному дню волонтеров, который отмечается 5 декабря. Новая волна жары обрушится на Казахстан. В ближайшие три дня ожидается неустойчивая погода. Северо-западные циклоны, связанные с ним атмосферные фронтальные системы, продолжат формировать погоду на севере и востоке. Здесь ожидаются дожди с грозами и усилением ветра. В отдельных районах возможно выпадение града. А вот жители западных и южных регионов ожидает очередная волна жары. Теплые воздушные массы, поступающие из районов Ирана, повысят температуру воздуха. На западе до сильной жары до 39 градусов, а на юге до 42 градусов. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 471 тенге 78 тен, евро 543 тенге 4 тен, российский рубль 5 тенге 83 тен. А теперь о погоде на завтра. По данным Казгидромета, в Астане ожидается дождь, ночью 14, днем 27 градусов. В Алматы также дождь, ночью 18, днем 30 градусов. Петропавловске, Костанае 24, Павлодаре 26, Караганде, Кокшетау 7 и 28.

0: В 18 лет тебе доверяют управление автомобилем, потому что ты готов принимать решения, нести ответственность, выбирать направление движения. В этом же возрасте ты получаешь еще одно право – право голоса. Право выбирать, в каком направлении будет двигаться наша страна. 18 лет – время брать ответственность за свой выбор. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
2: Халық қазынасы. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С новостями Гульдара Акимелова. Здравствуйте. В Казахстане предлагают утвердить единые правила определения степени тяжести производственных травм. Министерство здравоохранения вынесло проект приказа на публичное обсуждение. Согласно документу, врачи будут оценивать характер повреждения, наличие угрозы жизни. При определении степени тяжести будут учитываться переломы, ожоги, черепно-мозговые травмы, повреждения внутренних органов и другие травмы. В заключении также укажут, привела ли травма к стойкой утрате трудоспособности, инвалидности.

0: единиц основного оборудования на электростанциях, включая энергоблоки, котлы и турбины. Кроме того, отремонтировано более 11 тысяч километров линии электропередачи. Почти 300 подстанций, свыше 2500 трансформаторных пунктов. На объектах теплоснабжения обновлено 139 километров тепловых сетей. Также продолжается формирование запасов топлива на электростанциях. Накоплено почти 4 миллиона тонн угля и более 138 тысяч тонн мазута. Для контроля поставок внедряют цифровую платформу с использованием искусственного интеллекта. В Казахстане по амнистии освобождены более 1300 человек. Об этом сообщили в Комитете уголовной исполнительной системы МВД. На сегодняшний день освобождены 1344 человека. 620 вышли из учреждений уголовной исполнительной системы. Еще 724 человека освобождены от дальнейшего наказания по линии службы пробации. Кроме того, более чем 730 осужденным сокращены сроки наказания. В МВД подчеркивают, что амнистия применяется только после правовой оценки каждого случая и решения суда. Освобожденным оказывают помощь в восстановлении документов, трудоустройстве и социальной адаптации, а также обеспечивают необходимое сопровождение и контроль. В Астане ограничат движение на шоссе Алаш с 5 по 25 августа. На одном из участков шоссе Алаш будут действовать временные ограничения. Причиной станут работы по устройству бетонного покрытия под весовые датчики. Ремонт охватит около 400 метров дороги. На время проведения работ движение транспорта организуют по полосе встречного направления. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации движения. Для безопасности на участке установят временные дорожные знаки и указатели. Казгидромет предупредил о засухе в ряде регионов Казахстана. По прогнозу синоптика, в августе атмосферная засуха ожидается в отдельных районах Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей. Причиной станут высокая температура воздуха, сухая погода и продолжительное отсутствие осадков. При этом в большинстве регионов страны погодные условия останутся близкими к климатической норме. Благоприятная ситуация с умеренной влажностью прогнозируется только в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области и Узунькольском районе Костанайской области. И в завершение выпуска курс валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 471 тенге, 78 тин, евро 543 тенге, 4 тина, российский рубль 5 тенге, 83 тина. О погоде на 6 августа. По данным Казгидромета, завтра в Астане дождь, ночью 14, днем 27 градусов. В Алматы также дождь, ночью 18, днем 30 градусов. В Петропавловске, Костанае 24, в Павлодаре 26, в Караганде, Кокшетау, Семее 28, в Уральске, Ахтау, Ахтубе 30, в Усть-Каменогорске, Кунаеве, Талдыкоргане, Жезказгане, Таразе 32, в Атырау-Шымкенте 34, в Туркестане, Кызылорде 36 градусов. Гульдара Кемелова, служба новостей. Казах радиолары.
1: Казах радиосының жарнама. Казах радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама, жарнама. Жолаушының жан серігі. Казах радиосы.
2: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С новостями Гульдара Акимелова. Здравствуйте. К выборам депутатов Курултая в Казахстане готовят более 10 тысяч общественных наблюдателей. Они проходят обучение по избирательному законодательству, правилам работы на участках, фиксации нарушений и взаимодействию с участниками процесса. В день голосования наблюдатели будут следить за всеми этапами, от открытия участков до подсчета голосов. Подготовку проводит коалиция ДАОС, которая объединяет более 100 неправительственных организаций. Большая часть наблюдателей уже имеет опыт участия в предыдущих выборах. С 14 сентября в Казахстане изменятся правила постановки в очереди на жилье. Главное новшество – граждане, владеющие 50% и более в единственном жилье, больше не смогут встать на учет как нуждающиеся. При этом тех, кто уже состоит в очереди, изменения не затронут. Также жилье для жителей аварийных домов будут предоставлять акиматы. Расширен состав семьи при расчете права на господдержку, а распределение квартир будет учитывать не только площадь, но и состав семьи. В селах аренда жилье можно будет выбирать и оформлять по заявлению, а от БАС и банк получит право актуализировать данные очередников без их отдельного согласия. В Астане утвердили состав архитектурно-градостроительного совета. В него вошли 17 человек. Представители акимата, архитекторы, урбанисты и независимые эксперты. Совет будет рассматривать проекты застройки столицы и пригородной зоны, следить за реализацией генерального плана и давать рекомендации по развитию города. При этом члены совета обязаны не допускать лоббирования интересов застройщиков. Проекты смогут утвердить замечаниями или вернуть на доработку. Заседания будут проходить не реже одного раза в месяц.

0: практического опыта. Доходы от такой работы направятся на обновление оборудования и мастерских. Сейчас при 37 колледжах уже работают 66 малых предприятий. Еще 51 колледж планирует открыть новые производственные направления. В Карагандинской области усилили контроль за ценами на продукты питания. С начала года региональная комиссия проверила 51 оптового поставщика, чтобы выявить необоснованных посредников и завышение стоимости социально значимых товаров. Анализ показал, по отдельным продуктам торговая надбавка достигала 50% от закупочной цены. После вмешательства комиссии цены на ряд товаров удалось снизить, а нарушителей привлекли к административной ответственности. В этом году контроль стал масштабнее. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года проверили только 15 поставщиков. Мониторинг цен и соблюдение правил торговли в регионе продолжаются. В Астане проходят международные игры будущего 2026. Сегодня участники выходят на второй соревновательный день по фиджитал-футболу. А главным событием турнира стала дисциплина Battle Royale. 16 сильнейших команд мира сражаются за призовой фонд в 1 миллион долларов. Игроки получают очки не только за итоговые позиции, но и за каждое успешное устранение соперника. Также стартовали первые матчи в формате моба. По их итогам определятся лидеры группового этапа. Впереди у команд еще несколько дней напряженной борьбы и зрелищных противостояний. И в завершении выпуска курс валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 471 тенге 78 тин, евро 543 тенге 4 тина, российский рубль 5 тенге 83 тина. О погоде на 6 августа. По данным Казгидромета, завтра в Астане дождь, ночью 14, днем 27 градусов. В Алматы также дождь, ночью 18, днем 30 градусов. В Петропавловске, Костанае 24, в Павлодаре 26, в Караганде, Кокшетау, Семее 28, в Уральске, Ахтау, Ахтобе 30, в Усть-Каменогорске, Хонаеве, Талдыкорган, Жезқазғанде, Таразе 32, в Атырау-Шымкенте 34, в Туркестане, Қызылорде 36 градусов. Гүлдара Кемелова, служба новостей Қазақ радиолары.
1: Окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.

0: Реклама на казахском радио.
1: По избирательным участкам при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах в списке избирателей включаются все граждане, проживающие в соответствующем иностранном государстве или находящиеся в длительной заграничной командировке, а также прибывшие в иностранные государства по частным приглашениям в служебные, деловые и туристические поездки при их обращении в участковую избирательную комиссию и при наличии у них действительного паспорта гражданина Республики Казахстан. Участковая избирательная комиссия может объявить голосование законченным в любое время, если проголосовали все избиратели, включенные в список. Со списком избирательных участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах можно ознакомиться на интернет-ресурсах Министерства иностранных дел и Центральной избирательной комиссии. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Шартарап Катарайдан. Казах радиоса.

0: Новости.
1: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Масштабный проект ОСДП и ОСИ по раздельному сбору и переработке отходов презентовали в Астане. Мероприятие прошло в одном из столичных ЖК. Главная задача проекта – привитие горожанам культуры сортировки мусора, а также получение жителями дополнительного дохода на содержание дома. Механизм проекта состоит в том, что жители сортируют и выносят мусор, а сборщики или мусоровывозящие организации выкупают его. В результате дом в лице ОСИ получает средства, которые можно потратить на нужды дома. В настоящее время проектом уже заинтересовались города Шымкент, Алматы и Актобе. Республиканский предвыборный штаб партии «Республика» продолжил работу в Туркестанской области. Партийцы провели встречу с трудовым коллективом «Кентауский трансформаторный завод». Они ознакомились с производственными мощностями предприятия и поговорили с работниками. Член республиканского штаба Еркебулан Ахметов представил обновленную предвыборную программу партии и рассказал о главных результатах работы фракции «Республика» в Мажилисе за последние 3 года. Он напомнил о полном запрете вейпов, изменениях в налоговом кодексе и законодательных инициативах в сфере инклюзии и школьного питания. Представители партии «Байтах» встретились с жителями села Костобе Жамбылского района. Встреча прошла в здании сельской школы. Исполнительный секретарь областного филиала Ихсиар Мырзахметов представил основные направления предвыборной программы. Он рассказал об инициативах партии, направленных на охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Жители озвучили вопросы, которые их волнуют. Это работа полигона твердых бытовых отходов, нехватка пастбищных земель, качество воздуха, а также вопросы компенсации экологического ущерба. Предвыборный штаб партии «Адлет» провел встречу с общественностью Западно-Казахстанской области. Она прошла во Дворце культуры и молодежи в Уральске. Горожане подняли вопросы развития энергетики, создания новых рабочих мест и повышения доступности жилья. Партийцы также провели встречу с молодыми активистами. Они рассказали о практических мерах поддержки молодого поколения, заложенных в программе партии. В их числе расширение грантового финансирования для волонтерских инициатив, запуск региональных ипотечных программ для работающей молодежи, а также поддержка проектов с дипломом в село. Народная партия Казахстана провела встречу с транспортниками из Семея. Она прошла на площадке железнодорожного вокзала города. Выбор локации был символичным. Именно здесь ежедневно начинается труд людей, обеспечивающих бесперебойную работу транспортной системы. В ходе диалога представители партии акцентировали внимание на том, что машинисты, проводники, диспетчеры, работники станции и другие специалисты транспортной сферы являются основой устойчивости экономики. При этом они зачастую сталкиваются с переработками, недостаточной оплатой труда и высокими профессиональными рисками. В Алматинской области продолжается предвыборная агитация партии «Аул». Кандидаты в депутаты Курултая посетили музей Жамбыла Жабаева и ознакомились с историческими экспонатами. На встрече с сотрудниками и посетителями музея была представлена предвыборная платформа партии. Партийцы озвучили информацию об инициативах, направленных на развитие сельских населенных пунктов, создание благоприятных условий для молодежи и содействие социально-экономическому развитию региона. Музей Жамбыла расположен в одноименном селе. Он был открыт в 1946 году в доме, где когда-то жил поэт. Председатель Демократической партии Акжол Дания Испаева провела серию рабочих встреч в Карагандинской области. Первой площадкой стала ТОО, расположенная на территории специальной экономической зоны Сарыарка. Предприятие специализируется на производстве огнеупорных материалов для металлургической промышленности и является одним из современных промышленных производств региона. Отвечая на вопросы работников предприятия, Дания Испаева подчеркнула, что развитие реального сектора экономики и поддержка казахстанских производителей являются важнейшими направлениями предвыборной программы партии. На этом у меня все. Баян Сайдалина, служба новостей Казак Радиолары.
2: Казак Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.